0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети, май скоро яся.
0: Свот-свот-свот-свот-свот.
1: Ася, май мерти.
0: Свот-свот-свот-свот-свот. Ай, свот-свот-свот-свот.